наоборот. Дамы приглашают кавалеров, там, где галстук, там, кажется, вперед. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед наоборот. Тетя Соня, не вертите задом, это не пропеллер, а вы не самолет. Две шаги налево, две шаги направо,